По тротуарам текут реки, не оставляя никаких следов от пройденных шагов. И все становится важно. Уже не видно границы между небом и землей.